Говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
7: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
8: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
9: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
10: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
11: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Колесна. Подробности в приложении VBJob. 18+.
12: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
13: Выбирай. Выбирай.
14: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
15: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Радио «Дача»

0: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу передать привет Наташе и хочу заказать для тебя песню группы «Мираж». А вам, радио «Дача», огромнейшее спасибо.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
2: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
5: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
6: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
7: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
8: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
11: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
2: Выбирай.
8: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача».

0: Фан-зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хотел бы передать всей своей бригаде Эдику, Николаю, Андрею, Диме, Ивановичу и Сергею огромный привет. И поставьте, пожалуйста, для них песню «Любэ Комбат». Спасибо, радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 5 часов утра. Вы слушаете «Радио «Дача».

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
4: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
5: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
6: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
7: Кэш можем.

0: и условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
7: Выбирай. Выбирай.
8: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
9: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
10: Что? А ты куда?
9: На удачные песни? Юбилейный концерт?
10: Что-что?
9: Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
11: 26 сентября 2026 года.
12: Москва. Лайф-арена.
11: Большой фестиваль.
12: Удачные песни.
11: Михаил Шуфутинский.
12: Филипп Киркоров.
11: Группа «Комбинация».
12: Полина Гагарина.
11: Андрей Державин.
12: Николай Басков.
11: Ольга Зарубина.
12: Александр Шоуа. И группа «Непара».
11: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
13: Категория 12+.
14: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного «2023» и узнавайте подробности. «2023». Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. «2023». «2023». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Нелия. Я хочу передать привет всем своим друзьям и знакомым, кто меня знает, и поставить им песню «Снегири» в исполнении «Иванушка Интернешнл». Желаю вам счастья и удачи. Спасибо, радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 6 часов утра. С вами «Радио «Дача».

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центре Краснодара сейчас 17 градусов. По данным Яндекс.Погода, сегодня облачно с прояснениями, без осадков, 25 градусов. Ветер северо-восточный, порывы до 15 метров в секунду. В данный момент плюс 17 по Цельсию. Радиодача желает вам замечательной пятницы.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: ООО «Родинка».
0: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс. Индивидуальное жилищное строительство.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: И чего вам сейчас не хватает?
8: Пространства.
7: Еще?
8: Тишины, спокойствия.
7: Вам не ко мне?
8: А куда?
9: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
10: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
12: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово.

0: ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе Нефтяников 1, Красная 176 и Московская 140Б.
1: О, кумаё, что-то я давно тебя не видала. Весь в делах.
2: Да, кумушка, второй год с огорода не выхожу. А ты бы тоже на огород к нам пришла и побачила, какова красота. Не работа, а рай. Идеальные условия для предпринимателей и фермеров. Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на нашем рынке. Станица Елизаветинская, Степная 419. И запомните, нынче в моде торговать в огороде.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Осень – это когда вместо цветов тебе дарят лекарства.
0: Это «Радио Дача».

В эфире «Гороскоп». Сейчас узнаем астрологические советы на этот день. Близнецам, весам и козерогам предстоит разговор, в котором важно не только сказать свое, но и услышать собеседника. Не исключено обсуждение условий работы, денег или дальнейшего сотрудничества. Хороший результат возможен, если не превращать переговоры в борьбу за победу. Овнам, львам и рыбам захочется наконец потратить деньги на себя. Небольшая приятная покупка действительно может порадовать, но от крупных трат сегодня лучше отказаться, особенно если решение появилось буквально несколько часов назад. Тельцы, девы и водолеи могут получить неожиданный результат уже проделанной работы. Это может быть премия, благодарность, предложение или просто признание ваших заслуг. Не преуменьшайте собственный вклад. Ракам, скорпионам и стрельцам пора перестать переносить одно неприятное дело на следующую неделю. Сделайте это сегодня, и выходные начнутся с совершенно другим настроением.

0: Любимая выставка на Зиповской 5 открывает осенний дачный сезон. Большой выбор саженцев, плодовых и декоративных растений. Море цветов. Ждем вас на парковке напротив МФЦ на Зиповской 5 с 17 по 20 сентября. 0+.
1: Цены берем на абордаж! Йо-хо-хо! Техмаркет и Вираж!
2: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду! «Вираж» – Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка». Каждую пятницу в эфире «Радио Дача» звучат лучшие песни недели. 10 хитов, которые вы заказывали чаще всего. Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Будет жарко.

0: Читайте все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай. Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
5: Выбирай.
4: Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
7: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио

0: на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения – при первом же применении вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 23 и узнавайте подробности. +2 23 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимно. Звонок по России бесплатный. +2 23 23 +2 23 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Я хочу поздравить с юбилеем любимую маму, дочку и любящую жену Ирину Крылову. Пожелать ей всего самого хорошего, крепкого здоровья и удачи по жизни. И хочу подарить песню в исполнении Николая Бродского. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Краснодаре 7 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 7 часов 21 минута. В центре Краснодара 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня без осадков, облачно с прояснениями, до плюса 25. Давление нормальное — 757 миллиметров ртутного столба. Сейчас в городе 18 градусов. Радиодача желает вам вдохновляющей пятницы.
2: Спонсор программы — ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. 2 школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
6: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
7: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут

0: Гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
1: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу водителей и консультантов по перевозке опасных грузов. ДОПОК. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров 270. Телефон 201-5-201.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Слово «Родинка».
8: И чего вам сейчас не хватает?
9: Пространства.
8: Еще?
9: Тишины, спокойствия.
8: Вам не ко мне?
9: А куда?
10: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
11: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Мы все такие разные, но нас объединяет одно и то же желание – купить новую «Ладу». И одна и та же мысль. А что, если завтра таких цен уже не будет?
13: Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 400 тысяч рублей в первом «Лада-центре» на Дзержинского, 124. Огромный выбор моделей и комплектаций. Сигнализация в подарок. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Дзержинского, 124. Звоните 8-861-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

Говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

0: «Лунный календарь» на радио «Дача».
1: Сегодня 7-й день лунного цикла. Сегодняшний день один из самых удачных для работы и бизнеса, хотя следует отметить, что и провокационный. Сегодня можно буквально свернуть горы. Слова как никогда приобретают магическую силу. Вся окружающая природа очень чутко откликается на каждое слово, даже случайно оброненное. Возможно, что все сказанное притворится в жизни, хорошее и плохое, а все пожелания вслух себе и окружающим осуществятся. Считается, что сегодня удача сопутствует мудрым и справедливым.
0: «Лунный календарь» на радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре 7 часов 35 минут, в центре города на термометре плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, порывы до 15 метров в секунду. Воздух прогреется до 25, а сейчас 8 выше нуля. Радиодача желает вам удачного старта пятницы.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
3: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж. Все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом Плюс.
7: Индивидуальное жилищное строительство.
8: Любимая выставка «На Зиповской 5» открывает осенний дачный сезон. Большой выбор саженцев, плодовых и декоративных растений. Море цветов. Ждем вас на парковке напротив МФЦ «На Зиповской 5» с 17 по 20 сентября. 0+.
9: Я так мечтаю о пирогах, которые пекла моя бабушка. О шашлыке нежном, с жирком, с золотистой корочкой. О хачапури с горячим, тянущимся сыром.
10: О, это так просто! Шашлык Юга осуществит все твои кулинарные мечты. Заказываем доставку на шашлыкюга.рф.
11: ИП Мурадян Давид Робертович. ОГРН П-316-230-470-141.
12: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
13: Эй, гуляй, честной народ, заезжай в огород.
14: Тут и рыба, и халва,
15: а там зелень и икра.
16: Эх, вся свежая еда.
17: Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419.
18: И запомните, нынче в моде покупать в огороде.
19: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дело накопилось.
20: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. Фионит.

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Народ. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства. Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Компликация актив 2026 года выпуска.
7: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение».
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Кэш можем.
12: Беспроцентный лимит на все.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Два поколения снова выходят на музыкальную арену. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок-принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
1: Не пропустите, друзья!
3: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Петрухин.

0: слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить с днем рождения Василия, пожелать ему счастья, здоровья, много-много денег, меньше работы, хорошую дачу, семью и всего хорошего. Спасибо огромное, радио «Дача». Вы самые лучшие.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Краснодаре 8 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Новости на Радио Дача.
7: Семьи с двумя детьми могут вернуть часть НДФЛ, Краснодар избавится от нескольких аварийных домов, и россияне стали чаще поступать в колледжи и техникумы. Это новости на Радио Дача, в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Работающий родитель двух и более детей смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ через ежегодную семейную выплату. Право на нее есть у семей, где доход на человека не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Учитываются дети до 18 лет, а если ребенок учится очно, то до 23. Размер выплаты рассчитывают как разницу между фактически уплаченным налогом и НДФЛ по ставке 6%. Мэрия Краснодара объявила тендер на снос аварийных и самовольных построек. Начальная стоимость контракта составляет 15 миллионов рублей. Заявки от подрядчиков начали принимать 15 сентября. Всего демонтировать планируют дома и отдельные строения по 7 адресам. Некоторые из этих зданий признаны аварийными много лет назад. Например, дом на улице Максима Горького, 117, получил такой статус еще в 2008 году, а жильцов расселили в 2012, сообщает портал «Кубаньинформ». В российские колледжи, техникумы и училища в этом году направили 4 200 000 заявлений. Об этом сообщили в Минпросвещение. На программы среднего профессионального образования уже зачислили около 300 000 студентов. Среди популярных направлений – разработка программного обеспечения, сестринское дело, туризм, ремонт автомобилей и строительство. Кроме того, около 1 400 000 заявлений поступило на программы проекта «Профессионалитет». Официальный курс доллара на сегодня – 84 рубля 51 копейка, единая европейская валюта – 97 рублей 50 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня пасмурно, без осадков, днем 23 с плюсом. Следующий выпуск новостей в 9.00, а прямо сейчас в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
8: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
9: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72. Услуги оказывает ООО «Ариана».
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
11: Для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В Краснодаре 8 часов 20 минут. Прямо сейчас в центре нашего города плюс 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу в нашем городе пасмурно, без осадков, температура днем достигнет плюс 23. Сейчас в краевом центре 17 выше 0. Продуктивная пятница желает вам радио «Дача».
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса «Грейт». ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Вы слушаете «Радио Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Более 7 тысяч человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ Мега. 0+.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
7: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Дача». Приходите, улица Стасова, 176.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: ООО «Родинка».

0: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
1: Куда едем?
2: На Покрышкина.
1: Хотите свою машину, наверное?
2: Ага.
1: Чтобы на выгодных условиях?
2: Да.
1: А едете, наверное, в первый «Лада-центр».
2: Вы что, экстрасенс?
1: Не, я просто таксист и каждого второго туда вожу.
3: Новый первый «Лада-центр» на Покрышкина 13/1. Успейте купить авто с выгодой до 400 тысяч рублей.
1: Ну что, первый «Лада-центр»?
3: Официальный дилер «Первый Лада-центр» Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2022 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Радио Дача.
1: В эфире «Гороскоп». Сейчас узнаем астрологические советы на этот день. Близнецам, весам и козерогам предстоит разговор, в котором важно не только сказать свое, но и услышать собеседника. Не исключено обсуждение условий работы, денег или дальнейшего сотрудничества. Хороший результат возможен, если не превращать переговоры в борьбу за победу. Овнам, львам и рыбам захочется, наконец, потратить деньги на себя. Небольшая приятная покупка действительно может порадовать, но от крупных трат сегодня лучше отказаться, особенно если решение появилось буквально несколько часов назад. Тельцы, Девы и Водолеи могут получить неожиданный результат уже проделанной работы. Это может быть премия, благодарность, предложение или просто признание ваших заслуг. Не преуменьшайте собственный вклад. Ракам, Скорпионам и Стрельцам пора перестать переносить одно неприятное дело на следующую неделю. Сделайте это сегодня, и выходные начнутся с совершенно другим настроением.
0: Гороскоп на Радио Дача.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: 8 часов 36 минут в Краснодаре. В центре города в этот момент плюс 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре будет пасмурно, осадки не предвидятся. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 23. Сейчас в Краснодаре 18 выше 0. Радио «Дача» желает вам богатого на приятные события дня.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама. Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
4: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж. Все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
5: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессиям машинист экскаватора, машинист бульдозера, тракторист-машинист. Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунаров, 270. Телефон 201-5-201.
6: Более 7 тысяч человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ Мега. 0+.
7: Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом Плюс.
8: Индивидуальное жилищное строительство.
9: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар». Шоссе Нефтяников 1, Красная 176 и Московская 140Б.
10: Нам сегодня за аренду счет пришел.
11: Что ты охаешь, кума? В огород спеши с утра. Там оплата ерунда, зато прибыль за корма. Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомните, нынче в моде продавать в огороде.
12: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
0: Реклама. А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на Радио Дача вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
5: ОРБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской область, Полоц, деревня Калитна. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
9: Шины, диски куплю в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Обновленный HVL Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. HVL Jolion. Один для всех.
10: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее обновление узнавайте в официальных дилерских центрах HVL City и на сайте HVL.ru. 12+.
12: Кэш можем.
13: Беспроцентный лимит на все. Можем?
12: Кэш можем.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Григорий. Хочу передать привет моим родителям, папе Сергею и маме Елене. И заказать для них песню «Шуфутинский, Лео верит в дом».

0: Краснодаре 9 часов утра. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: Экспорт дизтоплива ограничат еще на месяц. В Краснодаре проходят рейды по пожарной безопасности. И Россия может возобновить прямые рейсы в Японию и Южную Корею. Это новости на Радио Дача, в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Правительство России намерено продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября 2026 года. Нынешние ограничения действуют до 30 сентября. Решение о пролонгации приняли с учетом ситуации на внутреннем рынке, объемов производства, запасов, а также динамики спроса. Напомню, первый раз временный запрет на экспорт дизтоплива в России ввели в конце сентября 2025 года. Сначала он действовал только для трейдеров и НПЗ с объемом производства до 1 миллиона тонн в год. В начале июля этого года правительство распространила эмбарго на всех производителей топлива. В Краснодаре продолжаются рейды по контролю за соблюдением пожарной безопасности. Специалисты напоминают жителям о запрете открытого огня и правилах поведения в лесопарковых зонах. С начала года в краевой столице провели уже более 5000 профилактических бесед и раздали свыше 6500 памяток. На этой неделе рейды прошли в природной рекреационной зоне Большой остров, в хуторах Копанском, Восточном и Ленина, поселке Индустриальном, станице Старокорсунской, а также в садоводческих товариществах. Россия обсуждает возвращение прямых рейсов в Японию и Южную Корею. Об этом пишет газета «Известия». Сейчас консультации идут между авиакомпаниями и транспортными ведомствами. Однако конкретных сроков пока нет. При этом интерес россиян к этим направлениям растет. С начала года Японию посетили более 130 тысяч наших туристов, что на четверть больше, чем год назад. Турпоток в Южную Корею также заметно увеличился. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 51 копейка, единая европейская валюта 97 рублей 50 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня пасмурно, без осадков, днем 23 с плюсом. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду, а давление 757 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 11.00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача «Ваши любимые песни».
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Много музыки
0: и мало слов.
2: Этим утром
0: на «Радио Дача».

0: 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В осеннем Краснодаре 9 часов 21 минута, плюс 19 градусов, температура в центре города прямо сейчас. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в кубанской столице пасмурно, осадков не будет. В дневные часы столбики термометров покажут плюс 23 градуса. Ну а сейчас в Краснодаре 19 с плюсом. Радио «Дача» желает вам плодотворного дня.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. 2 школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
4: Реклама. Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
5: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ «Московский», 0+.
6: Майковская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майковская вода.
7: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Более 7 тысяч человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ «Мега». 0+.
11: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
12: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: И чего вам сейчас не хватает?
14: Пространства.
13: Еще?
14: Тишины, спокойствия.
13: Вам не ко мне?
14: А куда?
15: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
16: Катаракта – не приговор.

0: Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ноутбук полетел. Сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дело накопилось.
2: Запомни план Б. Помочь будет рад в любой ситуации.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Каждую осень, 18 сентября, мир чествует не только нобелевских лауреатов, но и людей, которым вручается так называемая Шнобелевская премия. Пародия на престижную международную награду, присуждаемую выдающимся ученым. Идейным вдохновителем Шнобелевской премии стал юмористический журнал «Анналы невероятных исследований». Ежегодно обладателями этой премии становятся 10 человек, за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься. То есть премии награждают за необычные, остроумные исследования, чтобы привлечь внимание и подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологиям. Правда, первоначальная формулировка звучала несколько иначе – за достижения, которые невозможно воспроизвести или нет смысла это делать.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Цены берем на абордаж! Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
1: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду! «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов-консультантов магазинов.
2: «Югдом плюс». Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. «Югдом плюс». Индивидуальное жилищное строительство.
3: Вкусный нежный шашлык из свиной шейки с прослойками жира в «Шашлык Юга». Пышные пироги и хачапури в «Шашлык Юга». Сочные манты и хинкали в «Шашлык Юга». Жду тебя на Российской 304 прямо сейчас.
1: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
5: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда она уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дачные объявления. Знает, куда посадить цветы, где применить ненужные вещи, как сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на радио «Дача» экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах радио «Дача».
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: и условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: ООО «Юлексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
7: ОРВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Михаил Шуфутин.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, дорогая радио «Дача». Я хочу передать привет моему Димке. Дима, я тебя очень сильно люблю. Ты слышишь? Поставьте, пожалуйста, песенку «Таисии повалить».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Краснодаре 10 часов утра. С вами Радио Дача.

0: гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и четыре детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса «Грейт». ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Дачные объявления. Удачный час на «Радио Дача».
3: Это ваше время в нашем эфире.
2: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
3: И дарите любимые песни.
2: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио

0: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель мототранспортных средств категории А1, А2, квадроциклы, багги. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунарова, 270, телефон 201-5201.
1: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Дача». Приходите, улица Стасова, 176.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: О, «Родинка».
4: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
5: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
7: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача».

0: Александр Иванов и группа «Рондо».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков.
3: Все нормально, у хулигана ничего не надо, не с тобою рядом.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
4: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: По субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марат. Хотим поздравить с днем рождения Волкова Дмитрия Вячеславовича. Счастья, любви, успехов. И поставьте, пожалуйста, веселую песню «Жасмин». Спасибо.

0: Краснодаре 11 часов утра. С вами Радио Дача.
1: Новости на Радио Дача.
2: Кабмин выделит дополнительные средства на льготную ипотеку. В Краснодаре стартует книжный фестиваль, а в Австралии за трезвую езду водителям начали платить деньги. Это новости на Радио Дача, в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Правительство России направит дополнительные 157 миллиардов рублей на льготные ипотечные программы. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Около 85 миллиардов пойдут на субсидирование ставок по льготным кредитам. Почти 66 миллиардов на семейную ипотеку. Еще около 6 миллиардов на программы для Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, около 3,5 миллиардов рублей выделят на реконструкцию дорог к Черноморскому и Азовскому побережьям Крыма. На Пушкинской площади Краснодара сегодня развернется второй краевой книжный фестиваль Кубани. Он будет проходить 3 дня с 11 до 18 часов. Для горожан подготовлены бесплатные мастер-классы, выставки, интерактивные площадки, творческие встречи с писателями и книжная ярмарка. Торжественное открытие состоится сегодня в 11:20. Фестиваль начнется с концерта исполнителей Краснодарской филармонии имени Пономаренко. А в 12:00 в литературной гостиной библиотеки Пушкина можно будет принять участие в беседе с писателем Максимом Стрельцовым. В австралийском городе Манджимуп водители начали поощрять за трезвую езду. Автомобилистам, у которых проверка не выявит алкоголь, могут вручить сертификат на 20 австралийских долларов. Это чуть больше 1000 рублей. В сентябре полиция планирует раздать 100 таких ваучеров. Акцию запустили на период футбольных финалов и школьных каникул, когда на дорогах становится больше машин. После завершения эксперимента организаторы оценят его результаты и решат, стоит ли продолжать эту программу или нет. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 51 копейка, единая европейская валюта 97 рублей 50 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня пасмурно, без осадков, днем 23 с плюсом. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду, а давление 757 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 13:00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача ваши любимые песни.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре уже 11 часов 20 минут. В центре нашего города прямо сейчас плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в краевом центре сегодня пасмурно, без осадков, дует северо-восточный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 23. Сейчас же в Краснодаре 20 тепла. Радио «Дача» желает вам прекрасной пятницы.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Слушайте «Радио Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Удачный час на «Радио Дача».
4: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
4: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача».

0: строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдомплюс. Индивидуальное жилищное строительство.
1: Любимая выставка на Зиповской 5 открывает осенний дачный сезон. Большой выбор саженцев, плодовых и декоративных растений. Море цветов. Ждем вас на парковке напротив МФЦ на Зиповской 5 с 17 по 20 сентября. 0+.
2: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: И чего вам сейчас не хватает?
4: Пространства.
3: Еще?
4: Тишины, спокойствия.
3: Вам не ко мне?
4: А куда?
5: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
6: Я так мечтаю о пирогах, которые пекла моя бабушка. О шашлыке нежном, с жирком, с золотистой корочкой. О хачапури с горячим, тянущимся сыром.
7: О, это так просто! Шашлык Юга осуществит все твои кулинарные мечты. Заказываем доставку на шашлыкюга.рф.
8: ИП Мурадян Давид Робертович. ОГРН ИП 316-230-470-141.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».

Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы

того, что было, и того, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успели что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то

0: Удачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка». Каждую пятницу в эфире «Радио Дача» звучат лучшие песни недели. 10 хитов, которые вы заказывали чаще всего. Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Будет жарко.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
5: ООО «Юветсфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача».

0: И вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, меня зовут Киселев Иван. Нашей мамы Киселевой Анны сегодня день рождения. Желаю ей крепкого здоровья, удачи, успехов и любви. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Краснодаре полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Дачный час.
1: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Богдана Петровна. Хочу поздравить своего правнука с днем рождения. Его зовут Тимофей. Желаю ему здоровья, всего самого хорошего, чтобы он рос хорошим, красивым мальчиком. Для правнука песня «Ягода малинка». Спасибо, радиодача.

0: Экспресс продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, дорогое любимое «Радиодача». Хочу любимой жене Любочке поставить песню о женской дружбе Алены Апиной «Лолиты». А вам, «Радиодача», самое огромнейшее спасибо.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Настя. Хотела бы передать привет своему папе и хотела бы заказать песню «Само собой». Спасибо, радио «Дача».
3: Если хочешь там

0: продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, уважаемые радиодачи. Меня зовут Дуин Миша. Передаю привет всей своей родне. И хотелось бы послушать певицу Света «Хватит довольно». Всем желаю счастья, здоровья и спасибо большое, радиодача.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Светлана. Я бы хотела поздравить с днем рождения мою подругу Аллочку Челчик, пожелать ей счастья, здоровья, успехов в работе, а также всего наилучшего. И очень бы хотелось, чтобы для нее прозвучала песня «Ах, какая женщина». Спасибо, Радио «Дача».

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, Радиодач. Меня зовут Камилочка. Передаю привет моей любимой Алиночке. Желаю всего самого наилучшего. Хочу пожелать ей много денег, здоровья и счастья. И прошу поставить для нее любую песню Ольги Бузовой. Спасибо большое, Радиодача.

0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
6: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель-погрузчика категории Б, С, Д. Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунаров, 270. Телефон 201-5201.
7: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходит, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
10: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
11: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Аня. Хотела бы поздравить свою коллегу с днем рождения, Галю. Пожелать ей всего самого хорошего, самое главное, здоровья. И поставить песню с днем рождения. Спасибо, радио «Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Хочу передать привет маме, дедушке, бабушке, тете, родным братьям, одноклассникам, друзьям. Хочу поставить песню Кирилла Тарасенко «Я хочу любви». Спасибо, радио, дача.

0: куманек, что-то я давно тебя не видала. Весь в делах.
1: Да, кумушка, второй год с огорода не выхожу. А ты бы тоже на огород к нам пришла и побачила. Какова красота! Не работа, а рай! Идеальные условия для предпринимателей и фермеров. Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на нашем рынке. Станица Елизаветинская, Степная 419. И запомните, нынче в моде торговать в огороде.
2: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Хотели бы для нашего водителя Климента заказать песню «Дальнобойщик». Спасибо, Радио «Дача».

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Уваров Даниил. Привет передаю Чуриковой Веронике. Это моя двоюродная сестра. Еще большой привет бабушке Тане и бабушке Маше. И заказываю песню «На часах на ноль». Спасибо, Радио Дача.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Елена. Хочу передать привет своей любимой дочке Зарине, а также моему любимому человеку Диме. И пожелать всего наилучшего. Спасибо, дорогое радио «Дача». Поставьте песню, пожалуйста.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка». Каждую пятницу в эфире «Радио Дача» звучат лучшие песни недели. 10 хитов, которые вы заказывали чаще всего. Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Будет жарко.
2: Реклама. А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: начнется в октябре. Подробности на сайте prode.world. Категория 12+.
1: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.
2: Удачный час!

0: Дачный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Максим. Хотел бы пожелать здоровья моим друзьям. Хотел бы поставить бы музыку «Комбинация Бухгалтер». Спасибо, Радио Дача.

0: 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Краснодаре час дня. Вы слушаете Радио Дача.
2: Новости на Радио Дача.
3: Для самозанятых ведут новый лимит работы через агрегаторы. В Краснодаре завершено строительство участка дороги по улице Ярославской, а в Берлине выращивают салат на крыше супермаркета. Это новости на Радио Дача, в студии Кирилл Камбаров. Добрый день. 1 октября в России самозанятые не смогут через онлайн-платформы работать с одним заказчиком более 60 часов в месяц на протяжении полугода. Об этом пишет РБК. Если лимит превышен, площадка должна приостановить заказы между этим исполнителем и заказчиком. При этом самозанятый сможет продолжить работать с другими клиентами через ту же площадку. Прямых договоров и заказов без почасового учета правила не касается. Штрафов для самозанятых не предусмотрено, но заказчику могут доначислить налоги и взносы, если отношения признают трудовыми. В Краснодаре строительство участка дороги улицы Ярославской завершено. Речь об отрезке от Репина до проезда Репина. Новая дорога обеспечит дополнительный проезд к жилым комплексам, возможность альтернативного прямого проезда в сторону шоссе Нефтяников и создаст более удобный маршрут для пешеходов. Протяженность двухполосной дороги более 120 метров. По ходу движения обустроено порядка 80 парковочных мест. Нанесена разметка, установлены дорожные знаки, освещение, построена ливневая канализация, тротуары. Супермаркет в Берлине сам выращивает и продает салат. Он растет буквально над головами покупателей. Теплица размером с небольшое поле расположилась на крыше супермаркета. Здесь за год выращивают и продают до 900 тысяч упаковок салата. Поливают его дождевой водой, а при необходимости водопроводной. Теплицу обогревают отходящим теплом холодильного оборудования. Часть энергии дают солнечные панели. Салат созревает за 3 недели, потом его срезают и упаковывают. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 51 копейка, единой европейской валюты 97 рублей 50 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе пасмурно, небольшой дождь, днем 26 с плюсом. Предстоящей ночью плюс 18. Следующий выпуск новостей в 17.00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача ваши любимые песни.
0: Вы слушаете Радио Дача.
4: Для слушателей старше 16 лет.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центре Краснодара в эти минуты плюс 22 градуса. Ночью, по данным Яндекс.Погоды, 18 тепла. Завтра, в субботу, 19 сентября, пасмурно, не

0: ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
3: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ «Московский», 0+.
4: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
5: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
9: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
11: Я автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Дача». Приходите, улица Стасова, 176.
12: Любимая выставка на Зиповской 5 открывает осенний дачный сезон. Большой выбор саженцев, плодовых и декоративных растений. Море цветов. Ждем вас на парковке напротив МФЦ на Зиповской 5 с 17 по 20 сентября. 0+.
13: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Цены берем на абордаж! Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
1: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду! «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
2: «Югдом плюс». Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. «Югдом плюс». Индивидуальное жилищное строительство.
3: Вкусный нежный шашлык из свиной шейки с прослойками жира в «Шашлык Юга». Пышные пироги и хачапури в «Шашлык Юга». Сочные манты и хинкали в «Шашлык Юга». Жду тебя на Российской 304 прямо сейчас.
4: И чего вам сейчас не хватает?
5: Пространства.
4: Еще?
5: Тишины, спокойствия.
4: Вам не ко мне?
5: А куда?
6: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
7: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и... новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар». Шоссе «Нефтяников 1», «Красная 176» и «Московская 140Б».
8: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дело накопилось.
9: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. «Фианит

0: на правах рекламы.
1: Подушка безопасности.
2: Добрый день, с вами Мария Федорова. В эфире радиодача, программа «Подушка безопасности». Недавний опрос показал, что люди стали лучше разбираться, что из себя представляет средство накопительной пенсии. Если год назад 19% респондентов полностью или частично освоили этот вопрос, то теперь уже почти четверть, 24%. Самыми грамотными оказались жители Махачкалы. Там в теме 35% опрошенных. Чтобы не отставать, мы решили разобраться во всем с помощью эксперта. С нами в студии Владимир Стеканов, управляющий директор дивизиона инвестиций и накопления Сбербанка. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария. Постараюсь объяснить все просто. У каждого россиянина есть базовая страховая пенсия от государства. Ее выплачивают с учетом стажа и баллов. Но у некоторых есть еще один условный мешок с деньгами. Это средства накопительной пенсии. Они инвестируются, на них ежегодно начисляется доход. Такие деньги есть, например, у тех, кто официально работал с 2002 по 2013 год.
2: Так, а вот отсюда поподробнее. Как и где мне искать такие деньги?
3: Найти средства накопительной пенсии можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главный расчет пенсии и дальше следуйте инструкциям. Сервис покажет, сколько у вас денег и где они хранятся.
2: Ну, эврика! Спасибо, Владимир. Оказывается, и у меня такие деньги есть. Надеюсь, наших слушателей сегодня тоже ждут приятные открытия. Это была программа «Подушка безопасности». АО НПФ Сбербанка. ОГРН 114-779-991-60. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Подушка безопасности. На радио «Дача».

0: Дачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
9: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
12: Дорогой, а что это ты напеваешь?
11: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
12: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
9: Шины диски куплю в колесо.ру.
13: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
14: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
16: Битва поколений на Муз-ТВ.
15: Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
17: Это новый вызов.
18: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
19: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
20: 26 сентября 2026 года.
21: Москва. Лайф-арена.
20: Большой фестиваль.
21: Удачные песни.
20: Михаил Шуфутинский.
21: Филипп Киркоров.
20: Группа «Комбинация».
21: Полина Гагарина.
20: Андрей Державин.
21: Николай Басков.
20: Ольга Зарубина.
21: Александр Шоуа. И группа «Непара».
20: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
21: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
22: Категория 12+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сергей. Хочу передать привет своему коллективу, швейный цех, моим лучшим работникам. Их зовут Таня, Оля и Ира. Пожелать им хочу счастья, здоровья. Для них песня в исполнении группы «Республика». Спасибо, радио «Дача». Дай вам здоровья.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 23 градуса. Этой ночью, по данным Яндекс.Погоды, 18 тепла. В субботу в дневные часы плюс 27, пасмурно и небольшой дождь. В воскресенье 27 выше 0, облачно, без дождя. Давление нормальное, 761 миллиметр ртутного столба. Радио «Дача» желает вам собранности во всех важных делах.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и четыре детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: О, «Родинка».
4: Любимая выставка на Зиповской 5 открывает осенний дачный сезон. Большой выбор саженцев, плодовых и декоративных растений. Море цветов. Ждем вас на парковке напротив МФЦ на Зиповской 5 с 17 по 20 сентября. 0+.
5: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
6: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Британские ученые доказали, лежать утром в теплой кровати и никуда не идти полезно для здоровья.
0: Это радио «Дача».

0: вечера.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача». Дача.
2: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
4: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутин.

0: И вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, дорогая радио «Дача». Пожалуйста, передайте поздравления ко дню рождения нашей родственнице Людмиле Владимировне. Желаем имениннице личного счастья, здоровья, везения, надежного тыла, чтобы рядом были любящие люди. И, пожалуйста, песню «Баскова», твой день рождения. Спасибо.

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 3 часа дня. С вами Радиодача. Прямо сейчас

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Плюс 23 градуса показывают столбики термометров прямо сейчас в центре Краснодара. Этой ночью, по данным Яндекс.Погоды, в нашем городе до плюс 18. В субботу будет пасмурно, небольшой дождь, днем 27 с плюсом. В воскресенье также плюс 27, облачно и без дождя. Ветер подует северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Радиодача желает вам классных выходных.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферты. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Слушайте «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама.
6: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркеты «Вираж».
7: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж. Все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.

0: защитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдомплюс. Индивидуальное жилищное строительство.
1: Любимая выставка на Зиповской 5 открывает осенний дачный сезон. Большой выбор саженцев, плодовых и декоративных растений. Море цветов. Ждем вас на парковке напротив МФЦ на Зиповской 5 с 17 по 20 сентября. 0+.
2: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: И чего вам сейчас не хватает?
4: Пространства.
3: Еще?
4: Тишины, спокойствия.
3: Вам не ко мне?
4: А куда?
5: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
6: Я так не...

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Подарки на радио «Дача».
1: 15:34 в пятничном Краснодаре. По будням в сентябре в это время вы можете получить в подарок от радиодачи 88.3 FM сертификат салона красоты на 1000 рублей. Для этого нужно вспомнить всего одно слово из красивой и хорошо вам знакомой песни. Сегодня давайте вспомним многосерийный фильм «Гостья из будущего» и песню из него «Прекрасное далеко». В этой композиции есть такие слова: «От чистого истока в прекрасное далеко. В прекрасное далеко я начинаю». Три варианта: рассказ, день, путь. Какой из вариантов правильный? Сейчас позвоните по телефону 29-04-88-3 и скажите, какое слово пропущено. Рассказ, день или путь? Вас ждет сертификат салона красоты на 1000 рублей. Да, при наборе на мобильном начинайте с кода Краснодара плюс 7-861. И потом 29-04-88-3. Итоги в эфире радиодача через час.
0: Каждый день выигрывайте отличные призы в эфире «Радио Дача». Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Звук поставь.

0: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача».

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, меня зовут Николай. Я хотел бы передать привет, поздравить с днем рождения прекрасную женщину, тетину Веру Сергеевну, пожелать ей всех земных благ, любви, здоровья. Большим приветом ее сыну Антону. Хочу подарить песню из группы «Фристайл». Спасибо, радио «Дача».

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В центральном районе Краснодара в данный момент плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, этой ночью 18 со знаком плюс. Завтра в субботу пасмурно, небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут 27 выше 0. В воскресенье 20 сентября облачно с прояснениями и без осадков. Днем плюс 27. Радио «Дача» желает вам прекрасных выходных.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
4: Дачные объявления. Удачный час на «Радио Дача».
5: Это ваше время в нашем эфире.
4: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
5: И дарите любимые песни.
4: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача».
6: Реклама. Цены берем на абордаж! Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
7: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду! «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
8: Майкопская минеральная, природная, натуральная.
9: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
10: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: О, «Родинка».
15: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик. Обучение ручной, аргонной сварки, полуавтоматом и другим видам сварки. Возможно обучение за счет средств организации электросевкафмонтаж с последующим трудоустройством в ней. Телефон 201-5-201.
16: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
17: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Дача». Приходите, улица Стасова, 176.
19: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс.
20: Индивидуальное жилищное строительство.
21: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
22: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
23: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

0: слушателей старше 16 лет.
1: Подарки на радио «Дача».
2: 16:33 в Краснодаре. В эту пятницу необходимо определить получателя еще одного сертификата салона красоты на 1000 рублей. Добрый день, Евгений.
3: Добрый день, радиодача.
2: При упоминании многосерийного фильма «Гостья из будущего», что вам вспоминается первым, Евгений?
3: Хорошее настроение.
2: Мелофон. Алиса, мелофон. Хорошая музыка, вы сказали. Действительно, прекрасная композиция звучит в этом фильме. Называется она «Прекрасная далёко». Сейчас я начну фразу из этой песни, а вы ее, пожалуйста, завершите. От чистого истока в прекрасное далёко. В прекрасное далёко я начинаю
3: путь.
2: Проверяем.

0: Правильно! От Радио Дача вы получаете сертификат салона красоты на 1000 рублей. Поздравляю вас, Евгений!
1: О, спасибо, благодарю, Радио Дача!
0: В понедельник сыграем снова. Не пропустите на Радио Дача приглашение в 15 часов 35 минут.
2: Спонсор программы ИП Саврасова Юлия Николаевна.
3: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе Нефтяников 1, Красная 176 и Московская 140Б.
4: Каждый день выигрывайте отличные призы в эфире «Радио Дача». Вы слушаете «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.
4: Реклама.
6: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
7: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
8: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Удачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня стукал.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
9: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни.

0: зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Два поколения снова выходят на музыкальную арену. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на музыкальную арену.

0: Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
1: Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. «Битва поколений», пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Щербакова Анастасия. Я хотела бы передать привет маме Щербаковой Елене. Хочу заказать песню в исполнении группы «Ласковый май». Спасибо большое.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
2: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
3: БАД не является лекарственным средством.
4: В Краснодаре 5 часов дня. С вами Радио Дача.
5: Новости на Радио Дача.
6: Россияне выбирают новый состав депутатов Госдумы. Реверсивное движение введено на участке трассы А-159 на зоны цвета наиболее аварийных автомобилей. Это новости на Радио Дача. С вами Владислав Григориан. Добрый вечер. В России сегодня стартовали выборы. Более 50 тысяч волонтеров помогают избирателям на участках по всей стране. Об этом заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Голосование продлится по 20 сентября. В этот период состоятся выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, высших должностных лиц в 8 регионах. Всего запланировано более 2200 избирательных кампаний разных уровней. На участке федеральной трассы А-159 Майкоп, Кавказский государственный биосферный заповедник, организовано реверсивное движение. Ограничение связано с оползнем, который значительно разрушил дорожное полотно на 63-м километре. Завершить работы на поврежденном отрезке рассчитывают до конца ноября этого года, пишет портал «Кубанинформ». Названы цвета машин, которые чаще других попадают в дорожно-транспортные происшествия. Статистику страховых компаний приводят РИА Новости. Так, на российских дорогах в текущем году наиболее невезучие черные автомобили. Далее в аварийном рейтинге машины серого цвета. На третьем месте коричневые авто. Следом идет транспорт синего цвета. При этом в 2025-м в ДТП наиболее часто попадали белые автомобили. Официальный курс доллара 84 рубля 51 копейка, единой европейской валюты 97 рублей 50 копеек. Сейчас в центре Краснодара 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, ночью 18 выше нуля, завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура до плюс 27. Следующий выпуск новостей в 18.00, а прямо сейчас шоу «Назад в будущее». В гостях у Радио Дача Татьяна Иванова. Нова, солистка группы «Комбинация».
7: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
8: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72.
9: Услуги оказывает ООО «Ариана». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы слушаете «Радио Дача».
10: Для слушателей старше 16 лет.
4: Внимание! Звездная машина времени готова к запуску.
11: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
4: Пристегните ремни. Это
11: звездное шоу
4: «Назад в будущее»
11: на «Радио Дача».
12: Саратов и Москву разделяет примерно 800 километров, но люди, родившиеся в городе на Волге и лишь затем переехавшие в столицу, чаще определяют это расстояние как 1,5 часа самолетом или 16 часов девяткой. Кто знает, тот поймет. Это звездное шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача».
13: Мы снова вернулись, очень соскучились. После отпуска готовы открыть второй сезон.
12: Всем привет, здесь студия Александр Жилавский и Мария Федорова.
13: И сегодня у нас в гостях солистка культовой группы, название которой напрямую связано со стилями музыки. И не только. По крайней мере, именно про стили музыки была задача перед создателями коллектива Александром Шишининым и Виталием Мокроковым. В этом году, 7 сентября, коллектив отметил свой 38-й день рождения. 26 сентября выступит на юбилейном фестивале «Удачные песни». И спасибо, нужно сказать, за то, что коллектив по-прежнему есть, существует. солистке бессменной группы «Комбинация» Татьяне Ивановой. Именно она сегодня в «Звездной машине времени» на радио «Дача».
12: Ура!
13: Ура! Здрасте! Долетели, добрались на «Вишневой девятке», небось?
14: Да, ну, она уж не ездит на такие расстояния.
13: В гараже оставили.
14: Да, она как бы на почетной пенсии стоит себе тихонько. Кстати, 1,5 часа самолет, 16 часов поездом, а машинку и 9 часов на машине.
12: Именно так группа «Комбинация» прибыла в Москву, если верить
14: примерно
12: сериалу.
14: Ну, нет, мы-то приехали на паровозике все-таки. Она бы не доехала так далеко.
13: 38 лет в этом году отметила группа «Комбинация».
14: Это ужас.
13: Вот представьте, если бы группа «Комбинация» была часами, это какие бы были часы? Электронные, раритетные?
14: Нет, вот эти, знаете, с гирьками, вот эти вот, с кукушкой, которые...
12: Старинные часы еще идут?
14: Еще идут, да, да.
12: Свидетели и судьи?
14: Они самые.
13: Так вот иногда эти... ключиком подводить надо.
14: Нет, там не ключиком, там именно вот эти гирьки надо было. Да, туда-сюда.
13: Мы так понимаем, с ассоциациями все в порядке. Это было первое...
14: Небогатая такое... фантазия.
13: Вступительное задание и теперь главное задание.
15: Удачный бокс.
13: Удачный бокс называется это задание. Там лежит нечто, что напрямую связано с песнями группы «Комбинация». И ваша задача на ощупь, не подглядывая, просунуть руки, нащупать что-то, предположить, что бы это могло быть, и угадать, что это за песня.
12: Там все тактильно симпатично. Скорпионов нет.
14: Точно. А то сейчас...
13: Жижи тоже никакой нет.
14: Фоточку вылетит солистка.
12: У группы «Комбинация» же нет песни про группу «Скорпионс», поэтому...
14: Слава богу, нет.
13: Мама, нет. Так, ну можно пониже, не стесняясь, что-то одно. Там вот сейчас...
14: Много всего?
12: Там 4 будет.
13: Достаточно, да.
14: Мне надо все 4 угадать?
13: Все 4 угадать.
14: Общупать.
12: Каждый загадывает один из хитов.
13: Так, ну чтобы это могло быть, даже вот не представляю.
14: А, ну это я знаю. Ну это ж...
13: Машинка.
14: Машинка.
13: Правда, у нас она другого цвета.
14: Вы же сказали, не подглядываю.
12: А моделька похожая, между прочим.
14: Да, ну вам виднее, я не вижу.
13: Ну какая это модель?
14: Мне придется вам поверить на слово. Я так понимаю, что здесь подразумевается вишневая, да.
15: Девятка.
14: Я могу достать уже?
12: Да, конечно.
13: Можно.
12: Это, правда, черная 99-я, судя по конфигурации.
14: Ладно,
12: но, тем не
14: баклажан.
12: Менее.
13: Но похоже.
12: Но близко.
14: Да,
12: близко.
14: Ой, ну красивая.
13: Все, что было.
14: Ой, ну
12: на 25% задача решена.
13: Далее. Там что-то еще, какие-то два предмета есть. Такая штучка, вот от, как будто ручка от шифонера,
12: здесь
13: да?
12: Здесь даже, можно сказать, не только песня, тут целое, более монументальное произведение можно разгадать.
14: Ничего себе.
13: Иногда это решает все.
14: Похоже на печать.
13: Похоже, но не она. Ей, вот эта штука, вот эта штука, которая у вас в руках, обычно... Вот...
14: В нее свистнуть нельзя, в нее нет?
13: Нет.
12: Можно, но звука не будет.
13: Буквой «Г» она иногда ходит. Точнее, не иногда, а всегда.
12: Мастер неочевидных намеков Марии Федорова.
14: Да, намекнула настолько издалека.
13: Издалека.
14: Совсем. Это конь, это лошадь, это конь.
13: Кот, а песня?
14: Это этот ход, ход конем. Где вы это берете?
13: У друзей, у родных, у себя.
12: Предметы
14: где
12: или
14: вы
12: песни?
14: Где вы понабрались этой пошлости?
12: Так поем, слушаем.
13: И самая такая, на мой взгляд, очень нужная вещь.
14: Ну, я, конечно, все понимаю. Это вы специально так изощрили?
12: Что за конь такой?
14: Что за конь?
13: Он обиделся, обиделся. Обиделся.
14: Так сразу же невозможно на ощупь понять, что это конь. Я обычно шахматный конь, он другой на ощупь.
13: Да.
14: А это какой-то спешл конь,
13: это
14: да?
13: Это такой, это современный.
12: Какой нашли у местных шахматистов?
14: И чтобы никто не догадался. Да. Что-то песня о тебе.
13: Чуть-чуть так, левее.
12: Да.
13: Вот, ну, чтобы вот это могло быть, нужное всегда.
14: Ну, естественно. Это можно к бабке не ходить. Да. Мне вот такое в голодные годы вместо цветов на концертах носили букеты вот из этого.
12: Правда?
14: Правда, чистая правда.
13: Здесь больше, чем два. Здесь целая,
14: а здесь больше, чем
13: палка
14: два.
13: Сервелата.
14: Здесь прям нормальный такой.
13: Нормальный. Голодный год.
12: Батончик.
13: Кто-то был бы рад.
14: Ну, прекрасно. Ну,
13: Татьяна,
14: прекрасно.
13: Ну, прекрасно справились. Совсем, кстати, вернемся к песне «Два кусочка колбаски». Изначально была задумана как песня-шутка, да? Как только вот она стала вдруг хитом? Как, за что на это повлияло?
14: Понятия не имею. Для меня это вот в течение с 92-го года большой, огромный секрет, который я не могу разгадать. потому что, когда мы ее записывали, я плакала. Ну, я до сих пор плачу, когда ее пою на концерт. Правда, этого никто не видит, я это делаю глубоко в душе.
12: А почему?
14: Настолько ее люблю, что просто вот...
12: Песню или колбасу?
14: Песню, что без слез петь ее.
13: Не могу. Совсем малое количество раз ее пели, да?
14: Ну, да, малое. Причем я каждый концерт пытаюсь соскочить как бы с этой темы и сделать вид, что я не знаю, о чем речь вообще. И как-то уже подводя к финалу, начинаются волнения в зрительном зале.
13: Так давайте же еще раз послушаем ее в эфире «Радио Дача».
14: Вот давай.

0: Радиодача.
1: Эта группа точно знает, что чтобы получить московскую прописку, сначала надо сделать ход конем. Именно так назывались первый и третий альбомы группы «Комбинация», солистка которой Татьяна Иванова у нас сегодня в гостях. Это программа «Назад в будущее». Она устроена следующим образом. Мы задаем гостям три вопроса. Один из них касается прошлого, другой – будущего, третий – случайного времени на усмотрение ведущего. Есть пара фирменных испытаний и обязательно поговорим об актуальном.
2: Да, но для начала...
0: Отправляемся в прошлое.
2: В далекое. Прошлое, до московской прописки, вы очень много времени проводили в деревне у бабушки. Знаете все прелести сельской жизни. А что умеете?
3: Все умею. Начиная от на лошади без седла, заканчивая доить коров и ездить на тракторе и на ощупь определять, съедобные ли грибы.
2: Серьезно? А это как?
3: Так.
1: То есть справочник «Теперь уж точно все несъедобные грибы России» издание второе дополненное вам не нужно.
2: Да, точно. Про грибы в жизни, наверное, пригодилось не раз.
3: Ну, вообще, да, пригодилось, потому что многие, когда в гости приезжали, там, типа, а это можно есть? А это? Я говорю, да все, можно есть. Некоторые один раз.
2: А где себя лучше чувствуете, за городом или в городе?
3: За городом. Я вообще такой, ну, я там, понятно, не сильно верующий в гороскопы, там, во все это дело, но у меня земной знак, я дева.
2: Вы дева, Саша тоже дева. Да. У вас даже день рождения рядом.
1: Да мы еще и из города одного, чего уж там.
3: Чего уж там,
2: что я тут делаю?
3: Не знаю. Кто эта женщина?
1: Это женщина, Мария Федоровна, ведущая программы «Назад в будущее».
3: Мне, конечно, комфортнее, когда у меня под ногами земля. Я вот могу выйти из дома, да, и босиком, да, по травушке, муравушке. Как-то мне это заземляет, и мне как-то хорошо от этого становится.
2: Многие артисты, кстати, перебираются жить за город. Вот Дима Билан переехал, Николай Басков. Да что ж, многие. А вы где живете?
3: Я живу за городом.
2: Тоже. Угу. И поэтому по травушке?
3: Давно. Причем давно там живу уже и прекрасно себя чувствую. Меня в город калачами не заманишь. Абсолютно.
2: Спасибо, что сегодня вы здесь с нами в студии
3: радиодачи. Из своей деревни приехал, да? В городок.
1: Да, небольшой. Как хочется вернуться. Как хочется, да,
2: с красными кирпичиками. Так, ну.
1: А что ты так про Саратов?
0: «Назад в будущее». В эфире «Радиодача».

0: В эфире «Радио Дача».
1: Бабок, мажорка и завчик – слова, которые наши сегодняшние гости с легкостью переведет с саратовского на общепонятный, если, конечно, не забыла родные края. Татьяна Иванова, солистка группы «Комбинация» сегодня в студии «Радио Дача».
2: Так, мажорка, кто это?
3: Мажорка?
2: Кто?
3: Мажор.
2: Модная, да?
3: Тут и мажорка женского рода.
2: А завчик?
3: Завчик – это район, в котором я родилась и выросла, Заводской.
2: Ну, в общем, у нас сейчас еще одно задание называется
0: «Было-не-было».
2: Правда ли, что группа «Комбинация» изначально называлась «Анжелика»?
3: Ходят такие слухи, но я не застала их.
1: В том названии, да? Действительно ли ДК, в котором состоялось якобы первое выступление группы «Комбинация», показанное в сериале, совершенно не похож на реальное здание клуба «Восток»?
3: Совершенно не похоже.
1: Мне кажется, это единственная нестыковка саратовской натуры, которая есть в сериале.
3: Ну, потому что вообще первый концерт был в «Интерклубе», который балкон над «Волгой», вот этот открытый балкон большой.
1: Угу.
3: Вот это там было, потому что никакой не ДК. Это было на пленэре, так сказать.
1: Еще одна нестыковочка обнаружилась.
2: Действительно ли в группе «Комбинация» одно время участвовал 6-летний мальчик-вундеркинд?
3: По поводу вундеркинда, конечно, поспорила бы. Просто 6-летний мальчик. Просто его мама была музыкальным редактором на телевидении. Очень нужный, видимо, человек в то время для...
1: продвижение.
3: Да. Ну, поскольку в тот момент я, кроме как песнями, ничем не занималась, и мальчик, ну, привели попеть. Ну, привели.
2: Отлично.
1: А это в Саратове было или уже после
3: это
1: переезда
3: здесь,
1: группы в Москву?
3: Это в Москве.
1: Опаздывали ли хоть раз на свои выступления?
3: Опаздывали. И не раз. Один раз вообще мы сидели в аэропорту, концерт в Владивостоке. А у нас самолетом на 5 часов на 6 отложили.
1: Тогда вообще нестабильно с транспортом было.
3: Да, и там как-то созвонились, как-то уж не знаю, там какому таксофону с Владивостоком. Да, говорит, ну, а нам вообще смысл есть лететь? Уже следующий день, уже концерт был вчера. А мы все еще в аэропорту сидим.
1: А там говорят, а вы выступили, все хорошо было.
3: Да. Концерт, во.
1: Очень понравилось. Приезжайте к нам еще.
3: Да. Поэтому пришлось

0: родителей старше 16 лет.
1: Погода. Плюс 23 градуса в этот момент в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью 18 выше 0. Завтра в субботу будет пасмурно, небольшой дождь. Днем на термометрах до плюс 27. В воскресный день облачно и без осадков. Температура днем также плюс 27. Давление нормальное, 761 миллиметр ртутного столба. Радио «Дача» желает вам чудесного завершения рабочего дня.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и четыре детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии промышленный альпинист. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
4: Более 7000 человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ Мега. 0+.
5: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
6: Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом Плюс.
7: Индивидуальное жилищное строительство.
8: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: И чего вам сейчас не хватает?
10: Пространство.
9: Еще?
10: Тишины, спокойствия.
9: Вам не ко мне?
10: А куда?
11: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
12: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и... новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе «Нефтяников 1», Красная 176 и Московская 140Б.
13: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дело накопилось.
14: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. Фианит.

0: 18+.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.
2: Назад в будущее.
3: В эфире «Радио «Дача».
4: Свои первые познания в английском языке многие жители России получили из их песен. Да, это были фразы «American boy for always time» и «Gimme, gimme, only love». Но это уже больше, чем некоторые выучили в Duolingo. Татьяна Иванова, солистка группы «Комбинация», сегодня в студии «Радио Дача». И прямо сейчас мы...
5: отправляемся в случайную эпоху.
6: Очень приятно, хочется сказать, что вы с Аленой Апиной продолжаете общение, дружбу уже такую многолетнюю. Встречаетесь на съемках. В 2018-м записали песню «Последняя поэма». Она у нас тоже звучит в эфире «Радио Дача». Будет ли что-то глобальное, например, вот к 40-летию группы, которая через 2 года?
7: Так хотел дожить, во-первых.
6: Так, очень это обязательно. Хочется,
4: да. Допустим, тут решили. Что дальше?
7: Я не знаю, чего будет. Пока еще не думали на 2 года вперед, что бы могло быть. Ну, как

0: я себе это вижу. Я бы, наверное, ну, я этим и займусь, собственно говоря. Вот совсем древнегреческие песни, вот типа «Под конем», вот это вот.
1: Древнегреческие.
0: Древнегреческие произведения.
2: «Анжелика», наверное.
0: Ну, вот из этого, оттуда, совсем издалека, потому что там есть еще пара произведений, которые вообще там ни на каких альбомах нигде не была, еще были записаны там в ресторане в городе Саратове.
2: То есть не изданы вообще, да?
1: Их никто не слышал?
0: Ну, слышали, наверное, какие-то прям такие люди, которые копают глубоко. Вот, а так в основном широкому кругу они неизвестны. Наверное, было бы интересно их вот как-то вот, а? Тем более сейчас такие прекрасные инструменты. Как
1: и-и?
0: Можно же скормить ему.
1: То есть вы не против и-и?
0: Ну, в разумных пределах нет. Ну, в общем, хотелось бы, наверное, вот что-то вот в эту сторону попробовать.
2: Там же...
0: Оживить репертуарчик тот.
2: У вас же все равно человеческое творчество будет в основе, абсолютно. Остальное чистый инструментарий. Нейросетевой.
0: Мы можем, конечно, без него обойтись сами, как-то справимся. Не первый раз, как бы, поэтому так, ну, если поможет, спасибо большое. Нет, так нет.
1: С предыдущими вообще в целом много же участников было в разное время в группе комбинации. Вот сколько они считали всего?
0: Ой, что-то мы как-то считали. Там у нас такая капелла получилась, там человек... Около 30 что-то такое.
2: Сводный хор имени группы
1: комбинации.
2: Круче
1: «Миража» получается.
0: Григория Верилки. Хор имени Григория Верилки. Это мы, да. Ну, что-то вот такое под 30 человек. Да.
1: Энергичная, симпатичная, любимица народная Татьяна Иванова. Сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» на Радио Дача.
3: «Назад в будущее». В эфире «Радио Дача».

0: Этой группе удавалось сделать шлягеры из нехватки косметики, песня модница, дефицита продовольствия, два кусочка колбаски, и сложности общения с отечественным автопромом. Та самая знаменитая вишневая девятка. Татьяна Иванова, солистка группы «Комбинация», сегодня в студии «Радио Дача». И от старых и, мне кажется, уже можно смело сказать,
1: любимых, родных
0: хитов, которые прописаны уже где-то на уровне ДНК у российского населения, переходим к актуальному и к новому.
1: Новая песня скоро выйдет. Называется «Потому что не со мной». Некоторые счастливчики ее уже услышали, да, на большом сольном концерте в Зеленом театре. А некоторые, большинство, не услышали.
2: Скоро услышат.
1: Скоро услышат, да.
2: Обязательно.
1: Что это за песня? Как она написана была?
2: А, это такая коллаборация. Значит, история следующая. История долгая, длинная.
0: Запасайтесь попкорном, зовите детей.
2: Поближе к радиоточке. Да, сейчас будет сказка на ночь. На большом сольном концерте 23 августа в Зеленом театре наша Катя-гитаристка вышла замуж за барабанщика известной очень группы Антона Якомурского. Он, помимо того, что очень хорошо умеет барабанить, он еще и пишет музыку всякую разную. И он мне предложил такую небольшую коллаборацию. Говорит, а не хотела бы тебе посмотреть, вот есть такая прекрасная песня. Говорю, как называется песня? Он говорит, «Уренгой». Я говорю, ну, начало мне уже нравится.
0: Да, интригует.
2: Да, я говорю, то есть уже можно звонить в администрацию города, ну, Уренгой.
0: По поводу дня города.
2: Ну, в общем,
0: обсудить бытовой райд.
2: Да. В общем, обсудили, я послушала, потому что не со мной, собственно говоря, и как-то она мне так легла на сердце. Быстренько побежали в студию, быстренько нагнали живых дудок, быстренько там живых инструментов понапихали, я быстренько спела. Вот, и к концерту, собственно говоря, был уже готовый такой вариант инструментальный, и вот она прозвучала, премьера песни была вот на живом этом концерте. А на цифровых площадках она уже буквально прям вот-вот, прям она уже скоро-скоро будет на подходе.
1: А давайте мы прямо сейчас эту песню, кусочек, послушаем в эфире «Радио Дача», чтобы так эксклюзив для ваших поклонников, это будет очень...

0: Удача.
1: В эфире Радио Удача.
0: Реклама.
2: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркеты «Вираж».
3: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
4: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ «Московский», 0+.
5: Вкусный нежный шашлык из свиной шейки с прослойками жира в «Шашлык Юга». Пышные пироги

0: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
1: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
2: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда она уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59. Звездное шоу «Назад в будущее».
5: Вы слушаете «Радио «Дача».
6: Если бы у российской эстрады был музей, то экспонатами в нем могли бы стать знаменитые валенки и красное пальто рядом с калькулятором или счетами, ну или же эту функцию мог бы выполнить портрет того самого знаменитого бухгалтера группы «Комбинация», солистка которой Татьяна Иванова у нас сегодня в гостях.
7: Здрасте. Как издалека.
8: Зашел издалека.
7: У нас есть еще одно задание.
4: Отправляемся в будущее.
7: Не так давно отгремел ваш юбилей. Вы круглая отличница в этом году.
8: Да, есть такое дело.
7: Что обязательно сделаете в ближайшие 5 лет, если то, чего вам не хватает для полного счастья?
8: Вы знаете, я, наверное, сейчас скажу, и мне не поверят. Я счастливый человек, и мне, в принципе, ничего не надо, у меня все есть. Самое главное, чтобы близкие были счастливы и здоровы, а вот что касается там, каких-то материальных каких-то штук, на самом деле ничего не надо.
7: Может быть, какая-то идея невоплощенная еще? Может быть, какая-то поездка?
8: Вот хочу симфоническим оркестром спеть хоть раз в жизни.
7: Не было еще такого?
8: Вот так, нет. Вот на ближайшие 5 лет вот себе поставлю такую цель и спою колбаски с симфоническим оркестром.
7: Прекрасно.
8: Ну, и пусть им будет хуже. Оркестру, я имею в виду.
6: Я обомлел от перспективы, но все же реализуемо.
8: Конечно.
6: Татьяна Иванова в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача».
4: «Назад в будущее».
5: В эфире «Радио Дача».

0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Совершенно незаметно пролетел этот час в компании Татьяны Ивановой. И я, как уроженец Саратова, такая фраза из милицейского протокола, уроженец Саратова, безмерно вас ждал и очень рад видеть. И, по-моему, у нас получилась интересная беседа, которую мы хотим также интересно зафиналить.
3: Я тоже ждала, но сначала...
0: Звонок в будущее.
3: Звонок в будущее. Вам нужно позвонить, ну, виртуально, естественно, самой себе в определенный отрезок времени в будущем и что-то самой себе сказать, либо посоветовать, узнать, уточнить. Вот что бы это могло быть и какой бы это был временной отрезок?
4: Ну, я, наверное, позвонила себе лет в моих 90, вот куда-нибудь. Угу. Вот тут, да, уверена, что я доживу.
3: Ну, на природе-то, конечно.
4: Ну, а что?
2: Там воздух чище.
4: Да. Конечно.
2: Опять же, питание более здоровое.
4: Позвонила бы, да, туда себе, спросила, ну, что, мать, ты как вообще там? Дышишь нормально? А я тебе говорила в свое время, береги здоровье, не носи так часто каблуки. Не нервничай, не бери на себя слишком много ответственности. Вообще, береги здоровье и занимайся спортом. И я надеюсь, что мне бы оттуда ответили, как это так сказать, чтобы это можно было не врезать. Не волнуйся, вот. Не волнуйся, дорогая. Нормально все. Ходим, дышим, да, йога, пилатес, все дела.
3: Прыгаю еще лучше, чем ты в 90-е, да?
4: Да.
2: Симфонический оркестр репетирует.
4: Да, за забором.
3: Я купила свой театр. Вот он, построила рядом. Это все, конечно, здорово. Да пусть так все и будет. Чтобы все были живы, здоровы, в отличном настроении, с прекрасным чувством юмора просто, которым обладает Татьяна Иванова.
4: Ой, я старалась. Спасибо.
2: Спасибо вам. Это было звездное шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». До встречи через неделю.
3: А Татьяне Ивановой говорим до встречи на юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве.
4: Вы, кстати, чем занимаетесь 26 сентября? Мне кажется, надо срочно всем бежать туда.
3: Понятное
4: Там же
3: дело.
4: «Удачные песни», надо просто всем быть. Всем быть. И, естественно, группа «Комбинация», мы там будем, споем вам какую-нибудь хитяру такую нетленную. Надеюсь, что вы все подпоете.
3: Обязательно подпоем, репетировать начинаем прямо сейчас. Спасибо Татьяне Ивановой, Александр Жилавский, Мария Федорова. Сегодня здесь были в звездном шоу «Назад в будущее». До встречи в эфире.
2: Пока.
0: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам
1: с любимыми артистами.
0: Это было звездное шоу «Назад в будущее»
1: на радио «Дача».
0: Дачные объявления. Знает, куда посадить цветы, где применить ненужные вещи, как сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на радио «Дача» экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах радио «Дача». Реклама.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пао «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Обновленный Хавейл Джолион создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
7: 26 сентября 2026 года.
8: Москва. Лайф-арена.
7: Большой фестиваль.
8: Удачные песни.
7: Михаил Шуфутинский.
8: Филипп Киркоров.
7: Группа «Комбинация».
8: Полина Гагарина.
7: Андрей Державин.
8: Николай Басков.
7: Ольга Зарубина.
8: Александр Шоуа. И группа «Непара».
7: И многие другие звезды радиодача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
9: Категория 12+.
10: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, дорогой радиодача. Хочу передать привет дочери Олесе, зятю Косте, брату Владимиру. А вам, радиодача, большое спасибо.
3: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? Почему-то каждая песня получается

0: Краснодаре 6 часов вечера. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: Глава правительства подписал постановление о праздничных днях. На одну ночь будет перекрыт участок улицы Гастелло. Создана упаковка из водорослей, которая продлевает свежесть продуктов. Это новости на Радио Дача. В студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Утвержден график праздничных и выходных дней на 2027 год. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года. Россиян ожидает одна шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля. На май приходится два периода отдыха с 1 по 3 и с 8 по 10 число. Летом нерабочими станут дни с 12 по 14 июня. Осенью будет отрезок из 4 нерабочих дней подряд с 4 по 7 ноября. Предстоящей ночью в Краснодаре ограничат движение транспорта по улице имени Гастелло. Это связано с проведением работ на проезжей части. Ограничение запланировано с 22 часов пятницы до 5:00 субботы в районе пересечения улиц имени Гастелло и Циолковского, пишет портал «Кубанинформ». Ученые из Словении разработали биоразлагаемую упаковку из водорослей. Она может заменить опасный для экологии пластик. Исследования доказывают, новый материал значительно продлевает срок хранения свежих продуктов и предотвращает их обезвоживание. Основа уникальной пленки – альгинат натрия. Он добывается из бурых водорослей. Официальный курс доллара 84 рубля 51 копейка, единой европейской валюты 97 рублей 50 копеек. Сейчас в центре Краснодара 22 градуса, по данным Яндекс.Погоды ночью 18 выше нуля, завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура до плюс 27. Следующий выпуск новостей в 19:00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача «Ваши любимые песни».
0: Вы слушаете «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В эти минуты в центре Краснодара плюс 22 градуса. Сегодняшней ночью, по данным Яндекс.Погоды, будет плюс 18. А завтра в субботу пасмурно, небольшой дождь. Днем температура на термометрах не выше плюс 27. В воскресенье 20 сентября плюс 27, днем облачно и без осадков. При северо-восточном ветре с порывами до 3 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам уютного вечера.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. 2 школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Слушайте «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: Реклама.
5: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
6: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
7: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
11: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Дача». Приходите, улица Стасова, 176.
13: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
14: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
15: ООО «Родинка».
16: Эй, гуляй, честной народ! Заезжай в огород!
17: Тут и рыба, и халва!
18: А там зелень и икра!
19: Эх, вся свежая еда!
20: Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419.
21: И запомните, нынче в моде покупать в огороде.
22: Мы все такие разные, но нас объединяет одно и то же желание – купить новую «Ладу». И одна и та же мысль – а что, если завтра таких цен уже не будет?
23: Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 400 тысяч рублей в первом «Лада-центре» на Дзержинского, 124. Огромный выбор моделей и комплектаций. Сигнализация в подарок. Официальный дилер «Первый «Лада-центр». Краснодар. Дзержинского, 124. Звоните 8-800-61-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

0: Цены берем на абордаж! Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
1: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду! «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
2: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ «Московский», 0+.
3: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс.
4: Индивидуальное жилищное строительство.
5: Более 7 тысяч человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ «Мега». 0+.
6: Любимая выставка на Зиповской 5 открывает осенний дачный сезон. Большой выбор саженцев, плодовых и декоративных растений. Море цветов. Ждем вас на парковке напротив МФЦ на Зиповской 5 с 17 по 20 сентября. 0+.
7: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
8: Куда едем?
9: На Покрышкино.
8: Хотите свою машину, наверное?
9: Ага.
8: Чтобы на выгодных условиях?
9: Да.
8: А едете, наверное, в первый «Лада-центр».
9: Вы что, экстрасенс?
8: Не, я просто таксист. И каждого второго туда вожу.
10: Новый первый «Лада-центр» на Покрышкино 13/1. Успейте купить авто с выгодой до 400 тысяч рублей.
8: Ну что, первый «Лада-центр»?
10: Официальный дилер первый «Лада-центр» Краснодар Александра Покрышкина 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
11: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
13: 205-35-59.

Говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без...

0: и условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H7. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
8: РБ, Украина, 124-77-00-47, 19-19, Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
9: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача».

0: на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу передать песню Любовь Успенской «Я сяду в кабриолет». Для моей любимой сестры Аленки, для ее подружки Марины и для моего любимого человека Николая. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукасат» и живите в движении.
3: «Мукасат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукасат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукасат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Краснодаре 7 часов вечера. С вами Радио Дача.
6: Новости на Радио Дача.
7: Россияне выбирают новый состав депутатов Госдумы. На одну ночь будет перекрыт участок улицы Гастелло. Названа дата первого полета орбитальной лунной ракеты. Это новости на Радио Дача. В студии Владислав Григориан. Добрый вечер. В России сегодня стартовали выборы. Более 50 тысяч волонтеров помогают избирателям на участках по всей стране. Об этом заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Голосование продлится по 20 сентября. В этот период состоятся выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, высших должностных лиц в 8 регионах. Всего запланировано более 2200 избирательных кампаний разных уровней. По их итогам предстоит заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Предстоящей ночью в Краснодаре ограничат движение транспорта по улице имени Гастелло. Это связано с проведением работ на проезжей части. Ограничение запланировано с 22 часов пятницы до 5:00 субботы в районе пересечения улиц имени Гастелло и Циолковского, пишет портал «Кубаньинформ». Объявлена дата первого полноценного тестового орбитального полета вокруг Земли космического корабля Starship. Он создается для пилотируемых миссий на Луну и Марс. Запуск запланирован со стартовой площадки в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас 28 сентября. В ходе полета Starship поднимется на 275 километров над Землей и совершит 6 витков вокруг планеты. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 51 копейка, единой европейской валюты 97 рублей 50 копеек. Сейчас в центре Краснодара 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, ночью 18 выше нуля, завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура до плюс 27. Это были главные новости к данной минуте, а прямо сейчас слушайте на Радио Дача хит-парад «Горячая десятка».
8: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
9: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72.
10: Услуги оказывает ООО «Ариана». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Вы слушаете «Радио Дача».
12: Для слушателей старше 16 лет.
11: «Горячая десятка». Хит-парад на Радио Дача.
13: Всем слушателям Радио Дача желаем добрейшей осенней пятницы. По традиции будем подводить музыкальные итоги уходящей недели. С вами Мария Федорова. И сразу расскажу приятную новость. Премьера недели у нас сегодня будет. Очаровательная Таисия Повали представит свою новую песню, которая называется «Не забудь». Услышим ее уже в этом часе. Также погрустим немного по поводу композиции Кирилла Туриченко «Люблю, куплю, поедем». Пришлось нам с ней сегодня попрощаться. Но и приятно будет встретить новичка в нашем чарте. Не так давно мы эту песню запремьерили. И вот она уже на 10-й строке хит-парада «Горячая десятка». Композиция 2007 в исполнении Ирины Дубцовой. Давайте слушать.
14: «Горячая десятка».
15: «Горячая десятка»
14: на Радио Дача.

0: «Горячая десятка».
1: «Горячая десятка»
0: на радио «Дача».
2: Кумир всех девчонок – Хабиб на радио «Дача». Говорят, его банданы приносят удачу. Так что если кому-то из поклонников посчастливилось заполучить эту драгоценность себе, считайте, вам повезло. Надеемся, что и песня «Моя малышка» на следующей неделе повезет больше, и она с седьмого места поднимется выше, но пока останется тут. И давайте пробежимся по чарту. Вспомним, что на 10-й строке сегодня новинка, песня 2007 в исполнении Ирины Дубцовой. На 9-м месте красивый дуэт Татьяны Булановой и Дениса Майданова «Москва, Санкт-Петербург». И на одну строчку вверх по сравнению с прошлой неделей поднялся трек «Туманы» Николая Баскова. Сегодня на 8-м месте. А в общей сложности 26 недель в хит-параде «Горячая десятка». Нет или народная любовь? И пусть она всегда помогает артистам понять, что их творчество тоже кого-то спасает. У всех бывают минуты слабости, мы не роботы, в конце концов. Но, как известно, песня строить и жить помогает. И песен на радио «Дача» очень много. Скоро расскажу, какая композиция оказалась на 6-м месте.
3: Реклама. Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 250 464 76 61. Славинск на Кубани.
4: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
5: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
6: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Более 7 тысяч человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ Мега. 0+.
10: Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом Плюс.
11: Индивидуальное жилищное строительство.
12: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правила, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
13: И чего вам сейчас не хватает?
14: Пространства.
13: Еще?
14: Тишины, спокойствия.
13: Вам не ко мне?
14: А куда?
15: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2, парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
16: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
18: Нам сегодня за аренду счет пришел.
19: Что ты охаешь, кума? В огород спеши с утра. Там оплата ерунда, зато прибыль за корма. Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомните, нынче в моде продавать в огороде.
6: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дело накопилось.
7: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. «Фианит

0: 8-967-368-18+.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.
2: «Горячая десятка».
3: «Горячая десятка».
2: На радио «Дача».
4: Кто же занял сегодня пьедестал хит-парада? Узнаем очень скоро, а прежде предлагаю отправиться в 2007 год и послушать один из хитов по версии фестиваля «Песня года».

0: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-0308.
1: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
3: 205-35-59.
4: Горячая десятка.
5: Горячая десятка.
4: На радио «Дача».
6: Вот так баланс между ностальгией и светлым восприятием жизни может превратиться в песню «Голопозое детство» в исполнении ростовских ребят группы «Интонация». Сегодня композиция на четвертом месте в хит-параде «Горячая десятка». Впереди у нас премьера недели от Таисии Повалий. Но прежде чем послушаем эту новинку, напомню, что на шестом месте расположился трек «Горгона» Люси Чеботиной, плюс две позиции вверх по сравнению с прошлой неделей. А на пятой строке песня «Счастливчик» Владимира Преснякова. И сам музыкант уже счастливчик. Не так давно руку сломал, кстати, но благодаря тому, что гулял в горах в каске, сумел избежать более серьезных последствий. Желаем Владимиру Преснякову скорейшего восстановления и ждем на юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве. А прямо сейчас насладимся новинкой на радио «Дача». Будем слушать свежую песню Таисии Повалий. Композиция называется «Не забудь».
7: Премьера недели.

0: десятка. На радио «Дача». Номер 3.
1: В темном коридоре вещи, понятость где-то в

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
10: ОРВБ, УКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
13: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
13: Александр Шоуа и группа «Непара».
15: Только

0: в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. «Белек» – Турция. Отель «Титаник Делюкс». «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
3: Вечер в компании «Радио Дача» продолжается, и мы в эти минуты подводим музыкальные итоги недели. Напомню, сегодня на третьем месте расположилась песня «Эпилог» о Насте и Димы Билана. На второй в строке оказалась композиция «Луиза» в исполнении Филиппа Киркорова. А на первое место вернулся хит «Хэппи Энд» Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Так сказать, с возвращением. Именно этот хит мы послушаем прямо сейчас на «Радио Дача». А после приглашаем всех на зажигательные танцы в компанию программы «Диско Дача». С вами была Мария Федорова. Желаю всем отличных выходных.
0: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
0: На радио «Дача». Номер один.

0: 7 вечера. Хит-парад на радио «Дача». Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача», Наталья Копылова. Хочу подарить песню Горкалову Александру Дмитриевичу. Спасибо, радио «Дача», до свидания. Мы вас очень

0: Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 8 часов вечера. С вами Радиодача.
1: Отдых.
2: Диско счастье.
1: Диско песни.
2: Диско дача.
1: Сегодня только

0: ТЦ Мега 0+.
1: Любимая выставка на Зиповской 5 открывает осенний дачный сезон. Большой выбор саженцев, плодовых и декоративных растений. Море цветов. Ждем вас на парковке напротив МФЦ на Зиповской 5 с 17 по 20 сентября. 0+.
2: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама.
2: Кэш можем. Беспроцентный лимит на все.

0: ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
3: ООО «РББ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
6: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Ольга Зарубина.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. «Белек», Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prode.world. Категория 12+.

0: 98.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуй, любимая радиодача. Хочу поздравить своего дядю Евгения Петровича Степанова с днем рождения. Пожелать ему здоровья, счастья, любви, успеха во всем. Спасибо огромное, радиодача.

для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 9 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил.

0: 8,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88,3.
3: Здравствуйте, дорогая радио «Дача». Послушайте, пожалуйста, песня «Молодая». Всего доброго. До свидания.

0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
4: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс.
6: Индивидуальное жилищное строительство.
7: Я так мечтаю о пирогах, которые пекла моя бабушка. О шашлыке нежном, с жирком, с золотистой корочкой. О хачапури с горячим, тянущимся сыром.
8: О, это так просто! Шашлык Юга осуществит все твои кулинарные мечты. Заказываем доставку на шашлыкюга.рф.
9: ИП Мурадян Давид Робертович. ОГРН ИП 316-230-470-141.
10: Центр доктора Бубновского в Краснодаре стал еще ближе. Мы открыли второй центр на Тюляева 2/1. Мы заботимся о вас и ценим ваше время. Центр доктора Бубновского в Краснодаре на Тюляева 2/1. Навстречу здоровью. Звоните 207-08-72.
11: Услуги оказывает ООО «Ариана».
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: О, куманек, что-то я давно тебя не видала. Весь в делах.
14: Да, кумушка, второй год с огорода не выхожу. А ты бы тоже на огород к нам пришла и побачила. Какова красота! Не работа, а рай! Идеальные условия для предпринимателей и фермеров. Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на нашем рынке. Станица Елизаветинская, Степная 419. И запомните, нынче в моде торговать в огороде.
15: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда она уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
18: 205-35-59.

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа. Игру.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
3: Выбирай. Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Петрухин,

0: диско-праздник начнется завтра в 8 часов вечера.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
2: 88.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74.
3: Для слушателей старше 16 лет.
0: На «Радио Дача»
1: удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
4: Эль Ильич, пожалуйста. Любимый Жень Таниша, если возможно, поставьте песню «Исполнить Журавлёвой» на сердце рано умереть. Буду очень благодарен. С уважением, Николай Александрович.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 11 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Дачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуй, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Пожалуйста, исполните для меня песню «Домик с окнами в сад». Благодарю. Спасибо большое, радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре полночь. Вы слушаете «Радио «Дача».

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается

шумят. Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят. И листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят? Подрубаю.

пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
5: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
4: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
6: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
0: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: О, РБВ. Ограем сумма 24-77-00-47-19-19. Московская область, Красовая область, Народ, деревня Калитна. Подробности в приложении VBJob. 18+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай.
6: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутин.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу передать большой привет своим друзьям и хочу заказать песню Григория Лепса. Спасибо, радио «Дача».

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре час ночи. С вами Радиодача.

0: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
1: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
2: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
3: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
5: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
11: Выбирай. Выбирай.
12: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
13: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
13: Александр Шоуа и группа.

0: 8,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88,3.
3: Здравствуйте, дорогой радиодача. Хочу всем своим родным и близким пожелать огромной удачи. И хочу, чтобы для всех прозвучала песня Виктора Королева. Спасибо, дорогой радио.

0: люблю тебя.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 2 часа ночи. С вами «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Только сев на пол в позе лотоса и расслабившись, понимаешь, надо помыть под шкафом и вон куда делать зарядку-то от телефона.
0: Это радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
1: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
4: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Самым сложным было признать, что у меня есть проблема.
6: Каждый день я находил новые оправдания, чтобы выпить.
7: Я не могла себя заставить встать с постели и приготовить сыну завтрак.
8: Если вам кажется, что в вашей жизни надо что-то менять, возможно, время пришло. Откажитесь от алкоголя. Вы нужны вашим близким.
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
1: Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Ольга Зарубина.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Я хочу передать привет моим друзьям. Это Нина, Наташа и Марина. И хочу для нас заказать песню в исполнении Александра Серова. Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 3 часа ночи. С вами Радио Дача.